0: Василико! Василико!
1: И браво, Вени!
0: А вы драга? А рука тея, хорошо, да, пусто! Да? Василико!
1: Эй, чем они?
0: А рука си броска, коно гасец!